без хозяйского глазу нельзя. Народ не надежный. Что, пересмеивайтесь?

0: теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так!

0: это кто? Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: помогайку. Ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Эй, братка, это самое. Одно слово, кайо.
0: Сам будешь пить хозяин, или кому-то.
2: Сам, Катерина, Катерина, Катерина.

0: Сергія Цяперлі. От ключ. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Спасибо, яду. Сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Dușan, Sergei, Sergei.
1: Nu.
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж твой поясок.
1: Сына нашла и купила.
0: Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной.
0: Смотри, как ты бить.

0: Горько! Горько! Что такое?
1: Собак сорвать,
0: ну,
1: там
0: не может быть!
1: Страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!
2: Тише, тише!

сговоре. А вот вы сами пришли, тельце вышло одно. Да, гостей-то сколько? Вина, небось, много выпито. Да, гостей-то сколько?